0: Надо настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публикация поняка, а сама история фальсы. Шивону выполнил дрифтать, а ши я мне повестя. Вин контра тот одиверу. Да. Да, бунька наступила на минус 8. Да, что мы готовы к требованию в Корее. А мы и так шапки зашли. Но...
2: Dar pentru că am văzut ca lucrurile astea să nu se uit. Pentru mine este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.